0: милләтенең күчү эроның халыкның мәдәниятендәдер.
1: Так, кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.